с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: на Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, дорогие слушатели, доброе воскресное утро. Тяжело, наверное, сейчас просыпаться, если вам нужно куда-то на работу, но все-таки приходится. Да, конечно, завидуем сейчас тем, кто после субботы отсыпается и может валяться до самого обеда, но тем не менее, зато мы, люди, которые встали рано, смогут сделать массу приятных дел, смогут прожить в этот день по максимуму, ну и в целом получить удовольствие от жизни, ведь кто рано встает, как мы знаем, тому, в общем-то, и подает. Так что давайте, друзья, двигаться вперед навстречу лучшему.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Самое время рассказать о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 7, днем ожидается плюс 20 градусов, в городе Оренбурге плюс 4, днем плюс 19. В Кондыке и Медногорске сейчас 0, днем плюс 18 градусов, в городе Ясном плюс 3, днем до плюс 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
8: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Тяжело. Тяжело, друзья, конечно, утром просыпаться, особенно когда тебе куда-то нужно. Хотя, знаете, не знаю, вот что обиднее, когда ты просыпаешься на работу или когда у тебя выходной, и ты ни свет ни заря открываешь глаза, лежишь и не понимаешь, зачем же ты все-таки сегодня проснулся в столь ранний час. Хотя завтра понедельник, и тебе как раз-таки в это время придется вставать, пробуждаться и просыпаться, и ты прекрасно знаешь, что для тебя это будет самым тяжелым трудом. В общем, не будем здесь долго рассуждать на эту тему. Конечно, хочется больше перейти к позитиву, потому что нас ожидает, а, конечно, это музыка, звучащая в эфире «Радио Хит». Здесь же у нас много приятных сообщений. Привет от вас могут быть в эфире, если вы возьмете свой гаджет в руки и напишите. Поэтому буду очень сильно ждать, а пока же впереди, как и пообещала, много приятных треков, которые пробудят вас этим утром. Смотри, слушай, смотри, зажечь в огне земли.

0: новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка-шоу».
5: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка-шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
9: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: продолжаем это утро проводить ярко, музыкально и, конечно же, с хорошим настроением. Здесь у нас предостаточно полезной информации, ну и, в общем-то, настроение тоже хоть отбавляй, поэтому мы предлагаем тебе подключиться, если ты уже проснулся. Ну и, конечно, желаем тебе доброго утра. Делаем все возможное, чтобы этот день запомнился надолго, чтобы он был приятным, и чтобы мы по-настоящему смогли отдохнуть на все 100, чтобы зарядиться, в общем-то, перед предстоящей рабочей неделей. Да, это сложно, прощаться с выходными, проживать этот последний день, и кажется, знаете, он какой-то не такой. Кажется, что вот не успеешь ты насладиться моментом и сделать все дела, которые так долго откладывал, но нет. А все у нас обязательно получится, все мы успеем, все пройдем, мы точно сможем отдохнуть, а уже завтра вступать в новую интересную историю под названием «Новая неделя».
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске плюс 8, днем плюс 19 градусов. В городе Оренбурге плюс 7, днем плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 2, днем плюс 18. В городе Ясном плюс 7, в данную минуту днем до плюс 17 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

утро, слушатели, все, кто к нам подключились. Ну что, раннее утро, 8.02, но мы уже бодрствуем. Вот, все, правильно. Правильно сказала, речевой аппарат еще пока просыпается. Но это хорошо, знаете, если вы сейчас уже пробуждаетесь, значит, что день будет более длинным, но самое главное, приятным. И можно будет выполнить как можно скорее больше планов в этот выходной день. Поэтому, кто рано встает, тот, друзья, и молодец. И много музыки тоже услышит, ведь эфирное время у вас точно увеличится. Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Каждый день рассказываю о праздниках, о том, что же отмечается. И вот сегодня 30 августа на календаре, воскресенье, сегодня день шахтера, друзья. 78 лет этому празднику, мы всех причастных поздравляем. День рождения электрического пылесоса, 125 лет этому празднику. День города Казань сегодня, так что вот поздравляем, это замечательный, красивый город. Также сегодня день доставленных посылок. Ну, знаете, в нынешнее время как будто бы приятно, когда посылки до тебя доходят вовремя, но еще, конечно, приятнее, точнее, наоборот, приятно, когда посылки до тебя доходят, и приятнее, когда они доходят вовремя. Вот так правильно было бы выразиться. Также сегодня день рождения компакт-кассеты отмечается. Также профессиональный праздник Дедов Морозов, друзья, да. Так что, надеюсь, они нас слышат. Мы ведем себя, если что, хорошо, уважаемые Дедушки Морозы. Так что нам, пожалуйста, подарочков побольше. Ну или хотя бы выходные в новогоднюю ночь. Также день бабушек и дедушек в других странах. Сегодня еще отмечается, что здесь интересного? День какого-то вот лечения, ну, возможно, да, обычного, которое подправит ваше здоровье. Так что обязательно, друзья, обращайте на это внимание. День коктейля Май-Тай, алкоголь, если что, вредит вашему здоровью. День железных дорог, день поджаренного зефира. Ой, вот это, да, классный, у костра, который поджаренный, вкусный, атмосфера сразу другая. Также сегодня день пляжа и день таксиста в других странах отмечается. Именины у Дмитрия, Алексея, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Ирса и Филиппа. Всех причастных поздравляем. Ну и, конечно, надеемся на то, что этот день будет ярким, приятным, по-настоящему праздничным и запоминающимся. Так что я желаю тебе провести его ярко, с размахом. И напомню, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru. Реклама.

0: сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
1: 22-47-47.
0: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
1: 22-47-47.
0: Нужна гарантированная подача машины?
1: 22-47-47.
0: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
1: 22-47-47.
0: Единый номер для множества твоих задач.
1: Выбирай местных, звони своим.
0: 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 9, днем плюс 19 градусов. В Оренбурге плюс 7, днем плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 2, днем плюс 18 градусов. В Ясном плюс 7, днем плюс 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь самое время узнать, что же интересного звезды подготовили на сегодняшний день, а именно на 30 августа.
2: Овен.
1: Может произойти занятая ошибка. Вас примут за кого-то другого. Занятное, прошу прощения. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.
2: Телец.
1: Вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками. Нынче вам вообще никто не указ. Делайте, что хотите. Ничего катастрофического вам натворить не удастся.
2: Близнецы.
1: Вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и неловких ситуаций. Все остальное зависит от вашего желания действовать и степени вашей активности.
2: Рак.
1: Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну самую завалящуюся. День не пройдет у вас точно даром.
2: Лев.
1: Не удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или какими-либо действиями.
2: Дева.
1: День хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
2: Весы.
1: Рассчитывая на кого-то, кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице, а лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь. Самому разобраться будет гораздо проще.
2: Скорпион.
1: Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого – компания старых и уже испытанных друзей.
2: Стрелец.
1: У вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на онный.
2: Козерог.
1: Вы знаете, чего стоите, так попробуйте часть наличными. Сегодня, как ни странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
2: Водолей.
1: Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
2: Рыбы.
1: Нечто, что кажется вам препятствием, возможно, послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть? Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Слушаем хорошую музыку и наслаждаемся ранним утром. А как же иначе? Ну, вообще, принято день начинать рано, даже если это выходной, тогда уж ощущение такое складывается, что и день длинный, и дел можно много успеть переделать. Поэтому, если вы проснулись рано, то я вас поздравляю. Сегодня ваш день будет насыщенным, и вы точно успеете сделать все в оставшийся выходной на этой неделе. Ну и, конечно, подготовиться самое главное к новой рабочей неделе, кстати, и к новому учебному году. Родители, вы там как, кстати? Уже нервничаете, уже переживаете, уже вторник скоро все-таки. Ну ладно, об этом поговорим уже во вторник. Расскажите свои впечатления, эмоции. Ну а пока расскажите о подготовке вот о своей. Расскажите, как проходят выходные, что собираетесь делать завтра, сегодня. В общем, очень сильно ждем ваших приветов, сообщений, поздравлений. Пока же у нас Филатов и Кэрс впереди в эфире и немного информации о погоде.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абрамян», Сивада Карленович, УГРН, ИП 318-565-800-033-846.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Пришло время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 10 градусов, днем плюс 19. В Оренбурге плюс 12, днем плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 8, днем плюс 17 градусов. В Ясном сейчас плюс 10, днем плюс 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Желаю доброго утра и яркого настроения. 9.03 пробил на наших студийных. Мы продолжаем пробуждаться. Ну и, конечно же, радоваться новому дню. Тем более, что этот день выходной. Есть повод расслабиться, отдохнуть и насладиться временем и музыкой, звучащей в эфире Радио Хит. Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск.

0: студентов покупай.
1: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 12, днем ожидается плюс 19 градусов, в Оренбурге плюс 12, днем также плюс 19, в Кувандыке и Медногорске плюс 8, днем плюс 17, в Ясном плюс 10, днем до плюс 17. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку, пряник «Топленое молоко» 160 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
3: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка Шоу».
9: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
10: Искусственный интеллект.
11: Ага. Сейчас 156.ru.
12: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы 25 08 07.
14: Зажечь огни земли.

0: Делимся настроением, эмоциями и, конечно, приветами в эфире Радио Хит. Так что предлагаю написать уже сейчас. Это, конечно, Телеграм и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio для тебя также доступен, поэтому рассказывай, как ты собираешься проводить этот выходной день. Тем более, что мы рано встали, а значит, можем успеть сделать много планов. Ну, отдохнуть как минимум, быть может, выполнить какие-то серьезные и важные поручения от ваших родных и близких. В общем, распоряжайтесь временем правильно, мы будем дарить вам музыку и сопровождать именно ею. Ну и, конечно, немного о погоде совсем скоро, с минуты на минуту расскажем.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас в городе Орске плюс 13, днем плюс 20 градусов. В городе Оренбурге плюс 14, днем до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 13, днем плюс 18. В Ясном в данную минуту плюс 12, днем до плюс 18 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» в Орске нуждается в ремонте инженерных сетей из-за сильного износа канализации и водопровода. Состояние сети требует срочного вмешательства для предотвращения серьезных проблем и обеспечения безопасности детей. Уже начались торги на ремонт. На эти цели с городского бюджета выделено более 960 тысяч рублей. Глава Орска Артем Воробьев отметил, что работы будут проводиться в вечернее время и выходные дни, чтобы не мешать занятиям детей. В Ленинском районном суде будут рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Северной Осетии Алании, обвиняемого в 10 преступлениях по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По материалам суда молодой человек выполнял указания куратора через мессенджер. Он обманом забирал деньги у жертв, используя кодовые слова. Всего от его действий пострадало 10 пожилых граждан, проживающих в разных регионах России. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Об этом пишут «Известия». Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять в 4 раза с 50 до 200 тысяч рублей по одному договору. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена.

0: Она работала оператором в колл-центре.
1: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
3: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. На студийных уже 10:05, друзья. Утро пролетает быстро, конечно, хочется провести его ярко, незабываемо, поэтому мы подготовили для тебя множество хорошей музыки, рубрик, ну, например, рубрика Хит Холидей отметится буквально через пару минут, где я расскажу тебе, какие праздники и события можно отметить сегодня в кругу родных и близких. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день рассказываем о праздниках и событиях. 30 августа на календаре. Сегодня воскресенье, день шахтера. Отмечается 78 лет этому событию, празднику. Причастных мы поздравляем. День рождения электрического пылесоса. День города Казань сегодня, друзья. 1021 год этому городу замечательному. Также сегодня профессиональный праздник Дедов Морозов. День доставленных посылок. Ну, кстати, хорошо, когда они в целом доставлены, а когда они доставлены в срок, это вообще прекрасно. Ну, а в последнее время что-то из фантастики. А также сегодня день рождения компакт-кассеты. Отмечается день виноделия в Республике Крым. Друзья, вот так, да, 11 лет этому празднику. Но если что, алкоголь вредит вашему здоровью. День бабушек и дедушек в других странах. Отмечается день печали, но мы скорее бы назвали этот праздник день против печали. Но все-таки нам так больше нравится. Мы всегда за позитив и за хорошее настроение. День поджаренного зефира сегодня. День печати, день коктейля Майтай. Напомню вновь, что алкоголь все-таки это плохо и вредно. День подростков сегодня в других странах. День таксиста также. И именины у Дмитрия, Алексея, а также Мирона, Павла, Ульяны, Ильи и Филиппа. Мы причастных поздравляем. Двигаемся вперед. Впереди у нас Зиверт, а также многие другие отметятся. Тебе вот предлагаю еще напомнить, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод. Кафе «Новый уровень».

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Абраамянцева», ДК «Карленович», УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам, что интересного подготовили звезды для нас на сегодняшний день, на 30 августа.
2: Овен.
1: Может произойти ошибка, вас примут за кого-то другого, так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.
2: Телец.
1: Вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Ну, в общем, ладно с этими завистниками. Нынче вам вообще никто и ничто не указ. Делайте, что хотите, ничего катастрофического вам натворить не удастся.
2: Близнецы.
1: Вам гарантировано отсутствие несчастных случаев и неловких ситуаций. Все остальное зависит от вашего желания действовать и степени вашей активности.
2: Рак.
1: Притворите свою мечту в жизнь, хотя бы одну, самую заветную, и день не пройдет у вас даром.
2: Лев.
1: Не удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное, постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
2: Дева.
1: День хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
2: Весы.
1: Рассчитывая на кого-то, кроме себя, приготовьтесь к большой суете и путанице, а лучше и вовсе не полагаться ни на чью помощь. Самому разобраться будет гораздо проще.
2: Скорпион.
1: Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. И лучшее лекарство от этого – компания старых, испытанных друзей.
2: Стрелец.
1: У вас действительно появится реальный выбор. Необходимо лишь решиться осуществить свое право на онный.
2: Козерог.
1: Вы знаете, чего стоите, так потребуйте часть наличными. Сегодня, как ни странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
2: Водолей.
1: Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему основательно.
2: Рыбы.
1: Нечто, что касается вам препятствием, возможно, послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть? Всем знаком зодиака я желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных условий. Узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
0: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orskdefistheatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 20.

Знаете, у меня сегодня какое-то особенно хорошее настроение. Вот когда заходишь в какую-то соцсеть, видишь ролик, он, казалось бы, в другой день был бы вообще не смешным. Но сегодня все кажется таким каким-то очень приятным, очень милым, очень заразительно смешным. Ну так вот, я желаю, чтобы эта зараза, вот эта веселая зараза, хорошая, такая приятная, перепала вам. Да, перешла через микрофон, вот ваши колонки, динамики, чтобы вы тоже веселились сегодня, тоже получали удовольствие, тоже улыбались над каждым пустяком, над каждой мелочью, и все веселило вас, чтобы настроение было прекрасным. А если настроение будет прекрасным у вас, то оно такое же будет и у ваших родных. А это, как мы знаем, важно. Так что давайте-ка будем продолжать в том же духе, слушать музыку, наслаждаться моментом и передавать приветы, ну и, кстати, делиться своими эмоциями уже сейчас в эфире «Радио Хит». Очень жду.

0: Реклама. От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В милом доме все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка Шоу».

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский районный суд Орска отменил отсрочку отбывания наказания для 33-летней местной жительницы. Ранее ее осудили за кражу, но наказание отложили до достижения ее дочерью 14 лет. И с тех пор женщина получила 4 предупреждения, привлекалась к административной ответственности. Она не ходила с ребенком к педиатру, предписание врачей не выполняла. В итоге 8-месячный ребенок был помещен в дом ребенка. Ленинский районный суд пришел к выводу, что она уклоняется от исполнения родительских обязанностей. И направил ее на 6 месяцев в исправительную колонию общего режима. Она взята под стражу в зале суда. 1 сентября в силу вступает приказ Минпросвещения России, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов. Ученикам запрещено пользоваться мобильными на уроках за исключением экстренных ситуаций или случаев, когда есть угроза жизни и здоровью. Использование смартфонов на переменах регулируется каждой школой отдельно, уточнил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр по-прежнему сегодня с тобой проводит это утро. И у нас продолжается веселье, яркие эмоции, много музыки, приятного настроения. Так что подключайся обязательно к нам, хватит точно на всех. Впереди у нас здесь звонки отметится, фабрика будет, Ибн также с треком Hollow. Так что предлагаю тебе сделать погромче все-таки и проводить это утро с нами, да и вообще делать свой выходной гораздо ярче и приятнее. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара-Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины, стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.

0: закатлані в газовик.
1: Тед всюду моніторив і зайшов в яблучний спас. Чесні тінь здесь разные море і доступно все для нас.
2: Яблучний спас. Магазини оригінальної техніки Apple. Орск, проспект Леніна, 140. Орск, Краматорська, 35Б. Новотроїцьк, улица Советская, 83/1.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Мы здесь веселимся, отдыхаем и слушаем приятную музыку. Тем более, что у нас есть повод собрать своих друзей, близких, родных и знакомых, и эту музыку тоже включить для них. Пусть и они насладятся. Но тем более, что повод позволяет. Какой спросите вы, это воскресный день, воскресное утро, да и вообще в целом выходной. Тем более, что всем нам нужно подготовиться к новой рабочей неделе. Во-первых, завтра стартует подушка-шоу, друзья, открываем сезон, да. Ребята будут вас радовать теперь с самого раннего утра, ну и, конечно же, будущая неделя будет сложной для всех родителей, ведь скоро, да, друзья, 1 сентября. Поход в школу, для кого-то поход в первый класс. В общем, будет сложно, но мы с этим справимся. Мы будем поддерживать вас, помогать и дарить только позитив и все самое прекрасное и лучшее. Кстати, своими эмоциями вы можете поделиться уже сейчас, и зачитаю я их в конце часа в виде ваших сообщений. Слушай, смотри. Зажечь огни земли.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Замечательные слова в треке «Басты» и «Моей Мишели». Ну, слушайте, танцевать можно, нужно и вот точно положено. Ведь настроение танца поднимают, это мы знаем, как никто другой. Поэтому музыку, в общем-то, и решили вам дарить изо дня в день, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поэтому обязательно подключайтесь, танцуйте с нами. Ведь мы знаем, как сильно вы любите нас, а мы любим своих слушателей. Иди, конечно же, стараемся поднять их настроение и сделать день ярче, лучше и позитивней. Поэтому жду всех и каждого, а также привет, ваш тоже приветствуется, да. Как бы это ни звучало, тавтология, мое второе имя, но все-таки, друзья, подключаемся, делаем громче, жду весточек, зачитаем уже в следующем часе.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
3: Эге-ге-ге-ге!

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй день города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске в детсадах номер 116 и 71 проведут аварийный ремонт теплотрассы из-за проблем, выявленных во время гидравлических испытаний. В детсаду номер 116 прорвало трубу на входе. Завершение работ планируется к 30 сентября. А в детсаду номер 71 утечка на участке от тепловой камеры до здания. А там работы завершат к 10 сентября. Глава Орска Артем Воробьев подчеркнул, что испытания выявляют слабые места до начала отопительного сезона. Средства на ремонт выделены из городского бюджета. В Новотроицке прошел 16-й конкурс садоводов-любителей «Добрым людям на загляденье». С 2010 года это общегородское событие организуют ветераны Уральской стали. В этом году участвовали более 60 пенсионеров, которые представили овощи, фрукты, ягоды, цветы и домашние заготовки. Победители определили в номинациях «Урожай в банке», «Овощной бум», «Фруктовое изобилие» и «Вкус лета», а также вручили приз за самый щедрый стол. 1,5 миллиона первоклассников начнут учебный год 1 сентября. Он будет короче всего 33 недели. Уроки в первой и второй четвертях по 35 минут, а в остальных по 40. Среда или четверг – облегченные дни с дополнительными переменами и динамической паузой на свежем воздухе. Для адаптации сокращают часы изучения основных предметов, кроме физкультуры. Предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. И учебный год будет без домашних заданий. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самого яркого настроения всем, кто на волне. Вместе с нами весело, давайте шагать по этому дню. И, конечно же, поможет музыка. На горизонте у нас будет группа «Градусы», «Корни» и Боб Синклер и Кейжа уже далее для вашего отличного дня.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян».

0: Большой улов ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке получения уточните у продавцов.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: вместе с нами, друзья, улыбаться и наслаждаться моментом. А как иначе? Последние выходные лета вот-вот закончатся. Это воскресенье нужно провести не только солнечно, но еще и, конечно же, в лучших ритмах здесь в эфире «Смотри радио». Вам поможет музыка и, конечно же, мы всегда ждем ваши теплые пожелания, которые тоже взбодрят окружающих. Так что пишите скорее и делайте громче.
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Кафе «Новый Ура».

0: 318-565-800-033-846.
1: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
6: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Подтягиваем удовольствие от лета и делаем ваш день жарким, и вы нам, собственно, с этим помогаете вашими пожеланиями и приветами. И в эфирной студии к нам дозвонился Артем с такими жаркими летними приветами. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Как настроение сегодня?
1: Было бы теплее, было бы лучше.
0: 100%. Ну, давай теплее день сделаем твоими пожеланиями.
1: Всем здоровья, добра и бабла.
0: Самое главное. Ну и, конечно же, хорошего настроения, согласен?
1: Да,
0: конечно. И он нам точно поднимет жаркий летний хит от отпетых мошенников, а у реки уже дали. Ну, а тебе спасибо и хорошего дня.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Пока-пока.
2: Смотри вперед.
3: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
2: Все оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин?
0: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В августе в перинатальных центрах Оренбургской области появились на свет 762 ребенка. Статистикой поделились в региональном Минздраве. Мальчиков в этот раз родилось больше 396, а девочек 366. Есть в августовской статистике необычные случаи. Одна из жительниц региона стала мамой уже в 10-й раз. Кроме того, женщины в возрасте от 40 до 48 лет рожали 4-х, 5-х и 6-х детей. В Оренбурге ранее судимого местного жителя будут судить за кражу с незаконным проникновением в жилище. По версии следствия, мужчина воспользовался отсутствием соседа и вынес из его квартиры телевизор. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Ущерб владелец квартиры оценил как значительный. Теперь соседа вменяют кражу с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики, лук, чеснок и имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то сегодня очень хочется, это следует внедрить в вашу жизнь. И, конечно же, развить себе такие способности поможет музыка, а желание переделать все возможное, чтобы успеть этим летом, успеть то, о чем вы мечтали и, к сожалению, не успели. Мы же вместе с вами придадим вам силы и энергии, чтобы вы точно сегодня хорошенько отдохнули. Наслаждаемся летом, хоть и уходящим, лучшая музыка поможет.
2: Смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Я свою девчонку тоже, я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
7: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
10: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

весело шагаем по этому дню и, конечно же, заполняем ваш выходной день только качественным саундом, чтобы вы точно сегодня не замерзли. Ловите звук и делайте громче, а жарким этот денек сделает елка, Ван Рокстон, Ани Лорак и Дипло уже далее в эфире. В твоем ритме.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.com. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
2: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21-103-7.
1: Код города 3537.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни, в жизни.

0: А мы с вами двигаемся по этому дню в лучших ритмах и, конечно же, делаем так, чтобы все вокруг сияло и сверкало. Для этого в этот день добавляем свои эмоции и пожелания, которые помогают нам улыбаться. Ну и, конечно же, ваши эмоции также ждем на портале smotri.radio. Приветствую, хит, всем хорошего дня, очень люблю свою Светланку. Нам Егор написал, за что ему спасибо и тоже большой привет. Владимир пишет: всем привет и хорошего дня, присоединяемся и желаем тоже отличного настроения всем, кто на волне. Поднимем его еще выше с помощью музыки.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Цветная бумага, полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И что

0: спиртных напитков запрещена во всех магазинах региона. Решение принято правительством Оренбургской области. Ограничения не распространяются на кафе, рестораны и другие предприятия общепита. Утром 30 августа произошел пожар в жилом доме на улице Советской Оренбурга. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К приезду спасателей жильцы самостоятельно покинули здание. С огнем боролись 24 специалиста с привлечением 7 единиц техники МЧС. Причина возгорания устанавливается. Густой смог и плотный туман накрыли Якутск. Сегодня утром причиной задымления стали лесные пожары на территории Республики Красноярского края. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора региона, превышения уровня вредных веществ в воздухе нет. Однако специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, в том числе занятия физкультурой, без необходимости не выходить на улицу и держать окна и форточки закрытыми. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем наши яркие выходные делать жаркими. И, конечно же, наслаждаемся летом. И, конечно же, не упускаем ни единой возможности сегодня хорошенько провести время с родными и близкими. И вместе с нами передавайте ваши эмоции. И, конечно же, заряжайте своей энергетикой через портал smotri.radio. Мы же добавим музыки, чтобы веселилось веселее. Мэтью Кому присоединится. Будет Баинди, Ихно и Мод, Дим Билан. И Шизы Капспорт уже далее.
2: Смотри, смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточнения.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание, водители категории «Е». Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это «Подушка Шоу».
4: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
8: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: на крыльях ностальгии вместе с Маранди и Colors в эфире, чтобы сделать действительно этот день ярче вместе с нами, ярко и весело, прибавляй громкости и наслаждайся моментом, а как иначе, последние выходные лета ждать никого не будут, так что и мы не ждем, двигаемся вперед и, конечно, сделаем день ярче. Для этого лучшая музыка уже в ассортименте и, конечно же, ваши пожелания и рассказы о том, как проходят ваши последние выходные лета, нам помогают. Так что залетайте на портал smotri.raz, открывайте трансляции, пишите ваши сообщения.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрас, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Будни до двух ночи, выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамян, Сивада Карленович, УГРНП 318-565-800-033-846.
1: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы.

0: Танцуем и веселимся вместе с Бастой группы «Моя Мишель» и хит «Если я буду танцевать только что». Но мы никаких «если» не используем, только здесь и прямо сейчас конкретные ваши пожелания, которые прилетают к нам через портал smotri.radio. Так что заглядывайте поскорее и тоже пишите ваши. Приветствую, Макс, всем отличного дня, хорошего настроения от Сергея. Сообщение прилетело, за что спасибо, и тоже ему большой-большой привет. Привет, «Радио Хит», передаю привет своим сестрам Свете и Розе из Гая, а также старшему сыну и его семье большой скучающий привет от Ларисочки. Прилетело сообщение от нас тоже. Большой привет и хорошего настроения. Поднять настроение еще выше поможет музыка здесь в эфире. Смотри, радио.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: А в эту минуту в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня вечером будет плюс 14, в Ясном плюс 18, вечером будет плюс 13 градусов. В Кувандыке Медногорске плюс 18, вечером ожидается плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 19 градусов, вечером будет плюс 16. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Мороз.

0: выполнял указания куратора через мессенджер. Он обманом забирал деньги у жертв, используя кодовые слова. Всего от его действий пострадало 10 пожилых граждан, проживающих в разных регионах России. Молодому человеку теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Банк России предложил увеличить лимиты на выдачу займов наличными. Об этом пишут «Известия». Согласно документу, максимальная сумма выдачи наличных по одному договору займа вырастет с 50 до 100 тысяч рублей. Для ломбардов лимит планируется поднять в 4 раза с 50 до 200 тысяч рублей по одному договору. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Продолжаем угрожать лето жаркими треками вместе с вами здесь в эфире. Новый час открыли вместе с Джоном Саммитом и, конечно же, продолжим наполнять его яркими эмоциями. Поможет нам Рома Кенга, группа «Градусы», «Хэвен», и скоро про праздники тоже расскажу. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в это воскресенье 30 августа отмечаем День шахтера. Всех шахтеров поздравляем. Также сегодня рождение электрического пылесоса, профессиональный праздник Дедов Морозов, День города Казань, праздник Зубровки, День доставленных посылок также сегодня. Ну и, конечно же, поздравляем именинников. Именины сегодня у Дмитрия, Алексея, Аляпия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса и Филиппа также. Ну и, конечно же, ваши праздники с вами отметим. Так что заходите к нам на портал смотри.радио, рассказывайте о них, а мы вас поздравим.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
1: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси-лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Если взять альбомы краски, сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы, мир волшебный. Волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
7: Эгегегегей!

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

нами Санта Лючия отмечает воскресенье. Газос Бразерс нам помогают. А ваше воскресенье как проходит? Как последнее воскресенье лета или как обычное стандартное воскресенье? Надеюсь, вариант у вас первый. Тогда вы точно проводите его ярко и весело. Мы, собственно, этим вместе с вами тут занимаемся, чтобы не упустить последние лучи солнца и лета. Давайте делать громче. Может, нам Мизма, Люс Чеботина. И впереди у нас Maroon 5. В твоем ритме.

0: Реклама. Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца XC 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: по-крупному вместе с Red Hot Chili Peppers. Здесь в эфире «Смотри радио». Давай ты присоединяйся. Но чтобы мечты превратить в реальность, мы тоже здесь изо всех сил стараемся. Если у вас есть идеи по этому поводу, закидывайте их к нам через портал «Смотри.радио». Да-да-да-да-да. Чего хотите вы сегодня и куда стремитесь? Мы вместе с вами отправимся в ваше путешествие и, конечно же, сделаем громче, как иначе. Но без ваших пожеланий не обойтись. Итак, читаем то, что уже имеется. Привет Оренбургу из города Салехард. От нас тоже большой привет. Привет, Макс. Всем отличного дня и такого же настроения. Катенька нам желает, за что спасибо и тоже большой привет. Ваши же сообщения также ждем. Пишите еще.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту за окном в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня вечером будет плюс 14 в Ясном. Прямо сейчас плюс 17 градусов. Вечером будет плюс 13. В Кулундыке, Медногорске плюс 17. Вечером будет плюс 13. В Оренбурге плюс 19. А вечером будет плюс 16 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Хромтау прошел 5-й республиканский турнир по рукопашному бою, в котором приняли участие 350 спортсменов из России и Казахстана. На соревнованиях особенно отличились юные бойцы из Орской школы номер 43. В возрастной категории 12-13 лет Ильяс Курмангалиев и Тимофей Сиролин провели 3 поединка и завоевали золото и серебро. В категории 14-15 лет Тимур Кашкимбаев стал победителем. Тамерлан Исмагулов занял 2-е место. Александр Мельников замкнул тройку призеров. 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции.

0: дали информацию о курсе валют. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: В ритме танца врываемся в новый час и даже не думаем останавливаться. Выходные продолжаются, и хоть и вечер, воскресенье уже маячит на горизонте, мы здесь прямо сейчас все равно сможем добиться многого и, конечно же, хорошенько отдохнуть. И главное, не сбавлять темп и не сидеть в одиночестве. Давайте собираться и, конечно же, наслаждаться моментом. И я уверен, вам это под силу. Главное, не сбивайтесь с волны, лучше музыка поможет.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: Внимание! Водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
9: Так, никакого искусственного интеллекта.
10: Только живые ведущие.
11: Юмор.

0: популярный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект. Ага.
2: Сейчас. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: самыми жаркими треками здесь, в эфире «Смотри радио», чтобы лето продолжалось. Ну и, конечно же, не забываем о том, что вечер, воскресенье уже на горизонте. Если у вас нет никаких планов на это время, советую поскорее их скорректировать. И самое главное, пригласить родных и друзей, чтобы было веселее. От этого зависит то, как закончится ваше лето. Ну а мы продолжим делать лето жарким музыкой здесь, в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь. Проверенный временем Бакси. И премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция. За котлами в газовик. Орск. Краматорская.

0: Закатлани в Газовик.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Стоп! А какой год сегодня?
3: Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри Радио. Смотри Жизнь. Подробности на Смотри.

0: Приветствую уходящего лета, а вместе с Feisty Family, их хит раз-два только что в эфире. И, конечно же, мы вместе с вами не забываем о теплых пожеланиях, которые прилетают к нам через портал smotri.radio. Залетайте туда и оставьте там свои эмоции. А мы пока читаем то, что уже к нам прилетело. Пишет нам Константин и желает всем отличного вечера воскресенья. За что спасибо и тоже большой привет. Камиль написал нам, Оренбург рулит, от нас тоже большой привет. Ваши же эмоции не только ждем на портале smotri.radio. Заглядывайте скорее и делайте громче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамянцева, Ада Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В августе в перинатальных центрах Оренбургской области появились на свет 762 ребенка. Статистикой поделились в региональном Минздраве. Мальчиков в этот раз родилось больше 396, а девочек 366. Есть в августовской статистике необычные случаи. Одна из жительниц региона стала мамой уже в 10-й раз. Кроме того, женщина в возрасте от 40 до 48 лет рожали четверых, пятых и шестых детей. В Оренбурге ранее судимого местного жителя будут судить за кражу с незаконным проникновением в жилище. По версии следствия, мужчина воспользовался отсутствием соседа и вынес из его квартиры телевизор. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Ущерб владелец квартиры оценил как значительный. Теперь соседа вменяют кражу с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь, лосось и природные антисептики, лук, чеснок и имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в вечер воскресенья вместе с Аланом Рокстоном. Его Вертиго только что в эфире. Впереди еще больше музыки для того, чтобы ваш вечер приносил удовольствие и был по-летнему жарким. Так что не упускайте ни секундочки. Вместе с нами танцуем, веселимся, общаемся с друзьями и родными. И все это здесь, в эфире «Смотри радио». Так что залетайте к нам на портал и делайте громче. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: А в это воскресенье, друзья, вместе с вами отмечаем День шахтера с праздником. Также день рождения электрического пылесоса. Еще сегодня также день рождения компакт-кассеты. Всем, кто помнит, алды, вам респект. Также сегодня профессиональный праздник Дедов Морозов, День город Казань, праздник зубров и день доставленных посылок также. Ну и, конечно же, именинников поздравляем. А сегодня у Дмитрия, Алексея, Алипия, также Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса и Филиппа именины. Ну а вы что празднуете? Сегодня рассказывайте, мы вас поздравим.
0: Реклама.

0: Тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: эфире «Смотри радио», Зина и его «Кинг Конг». И, конечно же, мы тоже широко шагаем по этому дню, чтобы дотянуться до всего, о чем мечтали на протяжении долгой рабочей недели. Так что и вы не отставайте, чтобы сегодня точно все успеть и хорошенько отдохнуть перед понедельником. Активно танцуем, тусуем и веселимся. А все лучшее из мира музыки подберем для вас здесь, в эфире. Вы самое главное, не забывайте отмечаться на портале «Смотри.радио». Как вечерок, пишите.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки, контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07. Ты же

0: И, конечно же, не сидеть на месте. Активно проживаем последнее воскресенье лета и делаем это с улыбкой на лице. Так что не стесняйтесь присоединяться и делать громче. А впереди еще больше музыки и двадцатка лучших треков этой недели. Ровно в 6 вечера Hit Music Chart здесь в эфире «Смотри радио». Так что вместе с нами наполни этот вечер яркими, ну, треками.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
3: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В Орске плюс 18 градусов. Ночью ожидается плюс 6. Завтра днем будет плюс 19 в Ясном. Плюс 16 сейчас. Ночью будет плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 17 в Кувандыке и Медногорске. Плюс 16, ночью будет минус 2, а завтра днем плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет плюс 6, завтра днем плюс 21. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 1 сентября продажа спиртных напитков запрещена во всех магазинах региона. Решение принято правительством Оренбургской области. Ограничения не распространяются на кафе, рестораны и другие предприятия общепита. Утром 30 августа произошел пожар в жилом доме на улице Советской Оренбурга. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. К приезду спасателей жильцы самостоятельно покинули здание. С огнем боролись 24 специалиста с привлечением 7 единиц техники МЧС. Причина возгорания устанавливается. Густой смог и плотный туман накрыли Якутск. Сегодня утром причиной задымления стали лесные пожары на территории Республики Красноярского края. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора региона, превышения уровня вредных веществ в воздухе нет. Однако специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, в том числе занятия физкультурой, без необходимости не выходить на улицу и держать окна и форточки закрытыми. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 60 копеек, 100 тенге 18 рублей 52 копейки, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: с треком «Meet Me in the Dark». На второй строчке был Дивак и его «Slow Down». Ну а лидерами хит-мюзик-чарта были Hugo, LMAO Angel и Ultra Knight с треком «Move to the Sun».
1: Хит-мьюзик-чарт.
0: Ну что же, а теперь посмотрим, что же изменилось за эту неделю. Открывает наш хит-парад София Энзао, Мадизм и Роберт Майл с треком «Хаутея».
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Это был Бауза и его «Магнетик». Этот трек продолжает притягивать наших слушателей, но мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Хотя место притяжения у нас классное, и называется оно «Смотри радио». Ну а на 18-й строчке у нас Airbox. И я считаю, есть песни, которые хочется слушать в дороге, неважно, куда вы там едете, на море, на дачу или просто домой после работы. Graceland как раз из таких, так что делайте громче.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что мы слушали Мизма, его Hello. В треке отлично сказано, что солнце встает там, где ты. Этот факт придает радость и уверенности в завтрашнем дне. Но мы наслаждаемся сегодняшним, и нам точно добавит летнего настроения.

0: Music Chart.
1: Это был Альберт Брайт и его Wild. Мы же сделаем небольшую паузу и скоро продолжим.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Становится все меньше жарких дней.
5: Колготки надо покупать скорей.
4: Езжай за ними в Милый дом.
5: Колготки по отличным ценам в нем.
4: В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den
5: всего по 109 рублей.
4: Теперь в Кувандыке на Ленина 150А.
5: Милый дом. Все нужное в нем.

0: Краматорская 9Б. Закатлами в Газовик.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект. Ага, сейчас.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
9: Хит Мьюзик Чарт.
10: И Макс Мочалов в эфире «Радио Хит». Категория 12+.
11: Делаем все возможное, чтобы растянуть летний сезон по максимуму. И сделаем это мы в лучших традициях «Смотри радио». Под любимые треки мы веселимся и украшаем ваши выходные. Если вы их не спланировали, советую ускоряться. И движ нам точно гарантируют Джон Саммит, Девуал и Джулия Кранч. И «Shades of Blue» в эфире.
9: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Боб Синклер и Кейжа с треком I Can Wait. Боб уже много лет остается человеком, который умеет превращать любое настроение в танец, а этим треком он подталкивает нас еще и к активным действиям. Так что давайте заполнять все вокруг музыкой и вашими эмоциями. Именно эмоции являются главными в треке Hollow. На 12 месте у нас Иван, который заполнит нас музыкой, мыслями и новыми впечатлениями.
2: 12.

0: Music Chart.
1: Только что мы погрузились в океан музыки вместе с Алоком, Зебой и Португалом The Man. Dive into the Ocean в этот раз на 11 месте. А когда-то они были в тройке лучших. Если вы хотите им помочь туда вернуться, голосуйте за них в нашем разделе на портале smotri.radio. Ну а мы же ныряем в десятку лучших и открывает ее Temper City Self Aware.
0: Десятое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Кельвин Хэрис и Джази Satisfy. Ну а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядки их получения уточнены.

0: радио. Творческие мастер-классы, игры, слепой лабиринт и подарки. Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно. Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков

0: не хватило ваших голосов для того, чтобы остаться Дивиагу и его Slow Down. Говорим до новых встреч в эфире и возвращаемся к тем, кто остался. И на восьмом месте у нас Оливер Хендрикс и Крайдер, и The Young Punks, и IAU.
1: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: Есть треки, которые цепляют текстом, есть те, которые берут историю, а есть те, которые просто включают режим вечеринки с первых секунд.

0: Music Chart.
1: Вот и пятерка лучших. И на этой неделе мы открываем ее вместе с Анортом, 54 Ultra и трек Talk to You. Отлично доказывает, как одна беседа может задать настроение целому дню, в котором мы точно все успеем, ведь прямо сейчас мы ускоряемся. Ведь следующая наша участница давно выработала привычку не сбрасывать скорость. И пока остальные притормаживают, Зиверт продолжает двигаться вперед.
0: Четвертое.

0: Hit Music Chart.
1: Вершина остается совсем немного. Встретимся там после рекламной интеграции на Радио Хит.
2: Реклама. Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: В связи с расширением производства, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям. Сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте «Желен.ру».
5: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: И вот мы добрались до самой горячей части нашего хит-парада. И на вершине нас встречает Алок. Он уже отметился в сегодняшнем чарте сразу несколькими хитами. И до тройки сильнейших добрался его совместный трек с Халидом. Dive into me. Погружаться внутрь себя и свои эмоции Халид всегда умел. И судя по вашим голосам, его история затронула и наших телеслушателей. Так что давайте делать громче и наслаждаться моментом.
1: Третье место.

0: Hot Music Chart.
1: Большинство треков нашего топа уже свалились далеко за пятое место, а этот продолжает собирать голоса. Возможно, потому что лето еще не закончилось.

0: Music Chart.
1: Ну что же, вот и настал тот момент, когда мы узнаем, какой же трек на этой неделе оказался ближе к сердечкам наших телеслушателей. И свои сердца они с радостью отдали исполнителю, который с первого появления в нашем эфире упорно шел к этому моменту. И вот он на первом месте. Ура-ура, Эйв и его трек Meet Me in the Dark становится лидером хит-мьюзик-чарта.
0: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была двадцатка лучших. Кто окажется здесь в следующий раз, решаете только вы. Голосуйте за любимые треки на портале smotri.radio и на главном сайте города orsk.ru. Все выпуски ищите в нашем телеграм-канале и в группе ВКонтакте. С вами был Макс Мочалов. До встречи в эфире. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов

0: Урале 19 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Воскресный вечер, друзья, здесь на Смотри Радио. Это твой личный рестарт. Не грусти, что завтра понедельник. Лучше включи на полную. Сейчас в эфире только самые сочные треки, чтобы ты успел оторваться по полной, пока часики тикают. Женя Куликов здесь. Погнали, ура!

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orskdefistheatr.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
4: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
5: Кафе.

0: будни до двух ночи, в выходные до пяти утра. Новый Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП Абрамянцев, АД Карленович, УГРН ИП 318-565-800-033-846.
1: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины, стабильная заработная плата. Телефон 8-800-764-64.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Не грусти, что каникулы заканчиваются. Завтра звезды включат режим «Турбо» для каждого знака. Держи свой персональный гороскоп-драйв, чтобы встретить понедельник с улыбкой и хорошей музыкой, друзья. Ну что, готовы? Погнали!
2: Овен.
1: Итак, завтра твоя энергия зашкалит, как баса в буфере. Набери инициативу, любые вопросы решатся за пару минут.
2: Телец.
1: Итак, звезды говорят, расслабься и получай удовольствие. Завтра идеальный день для вкусного обеда и приятных мелочей.
2: Близнецы.
1: Ну, твой день сплошной фристайл. Завтра будут неожиданные встречи и крутые идеи. Лови их на лету, как любимые треки в нашем плейлисте.
2: Рак.
1: Завтра включи режим «Забота». Кто-то рядом очень ждет твоего тепла. И, как бы, ну и про себя не забывай, устрой вечером мини-дискотеку в наушниках.
2: Лев.
1: Ты главная звезда завтрашнего дня. Выходи в центр внимания и блистай. Все вопросы решатся, если ты будешь действовать уверенно, как на сцене.
2: Дева.
1: Завтра идеальный момент, чтобы разобрать завалы в делах или в гардеробе.
2: Весы.
1: Звезды советуют не выбирать, а брать все сразу. Завтра тебе удастся совместить несовместимое. Работа, друзья, любовь, ты успеешь везде, если не будешь долго раздумывать.
2: Скорпион.
1: Твоя суперсила – это интуиция. Завтра она поведет тебя к правильным решениям, и это хорошо.
2: Стрелец.
1: Завтра твой личный карнавал. Открой новые горизонты. Может, новый маршрут, новый проект или новое знакомство. Главное, не стой на месте.
2: Козерог.
1: Ты всегда на высоте, а завтра звезды добавят тебе еще больше упорства.
2: Водолей.
1: Завтра в твоей голове родится идея, которая может всех удивить. Записывай, делись и воплощай.
2: Рыбы.
1: Завтра мир будет играть твоими красками. Наслаждайся каждым моментом. Мечтай и твори. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: В крупную организацию требуются замерщик, сборщики, монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: быстрее заходи в наши мессенджеры, друзья. Там сделал я интересное видео о месте мотоциклистам ночным, да. Вот каждого же, ну, давайте вот по чесноку, да. Ну, каждому, да, каждого бесит вот это. Вот это вот, это ночью, да. Вот зачем вы ездите так громко, скажите, пожалуйста. В общем, вот, и посмотрите, посмейтесь, можете написать какие-нибудь комментарии. Ну, и, конечно, про приветы не забываем, друзья. Женя Глюков здесь, привет Оренбургу из города Салехард передали. И Оренбург рулит, написал нам Камиль. Ну, а мы пока смотрим радио, друзья, и слушаем хорошую музыку здесь, на нашей волне.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-35-37-210-260 без возрастных ограничений.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, это «Смотри Радио», «Забудь про скуку», здесь только танцевальный поп и 100% позитивная энергетика. Мы играем музыку, под которую хочется жить, дышать и двигаться. Оставайтесь с нами, чтобы услышать главные новинки и стать частью самой крутой тусовки. Мы начинаем новый час, вступаем.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук.
2: Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
7: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.

0: и подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, новость номер один, друзья. Италия, курорт. На пляж в Сардинии, значит, вышла крутая тусовка. Загорают люди, плещется море, и вдруг из кустов выходит, как вы думаете, кто? Бык, да, весом почти тонну. Он просто зашел в море, занял лучший лежак у воды и начал охлаждаться. В общем, туристы в шоке. Это ИИ, говорят они. Но нет, это реальность. Бык теперь местная звезда соцсетей. В Италии просто жара, и все ищут способы спастись, друзья. Ну, а у нас жара уже, ну, так сказать, скажем ей пока-пока, уже уходит, уже становятся более прохладные ночи, поэтому давайте-ка мы будем вас немножечко, знаете, как бы согревать. Да, представляете, вот вы сейчас сядете, возьмете чашечку чая, включите «Смотри радио», и мы вас будем согревать.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
6: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. Красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
10: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
11: Так, никакого искусственного интеллекта.
12: Только живые ведущие.
13: Юмор, общение и подарки.
14: Вот это «Подушка Шоу».
11: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
15: Искусственный интеллект.
16: Ага.
15: Сейчас.
16: Телефон рекламной службы 25-08-07.
17: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
18: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: что, друзья мои хорошие, воскресный вечер, время зажигать, не думаем. На завтра лови суперхиты и позитив, чтобы закрыть выходные на ура. Мы здесь, чтобы ты улыбался и качал головой, да. Оставайся с нами до самого понедельника. Смотри радио, твой воскресный драйв. Ну и, конечно, что интересного здесь написали наши подписчики, да. Значит, Бессмертный написал нам: «Ау, привет, Орск, ау, ау, ау». И тебе тоже ау, мы тебе ответили, ура, ура, ура. Олесь написал: «Люблю Димулю, всем привет». Вот, знаете, как краткость сестра таланта, да. Ну что ж, молодцы, друзья, можете тоже на наши координаты написать весточки своим любимым. Ну а пока серебро с композицией «Ми-ми-ми». Давайте послушаем и посмотрим.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Кафе «Новый Урарту» на Новотроицком шоссе 12 в Орске. Для вас сочный шашлык из свинины, баранины и курицы. Фирменные салаты, супы и шаурма. Вкусная кухня, приятная обстановка и зажигательные танцы. Работаем в будни до 2 ночи, в выходные до 5 утра. «Новый Урарту». Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляет ИП «Авраамян», Сивада Карленович, УГРН, ИП 318-565-800-033-846.
2: В связи с расширением производства семейная фабрика мясной гастрономии «Желен» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям: сборщик заказов, обработчик колбасных изделий, грузчик, грузчик с функцией водителя-погрузчика, уборщик производственных и служебных помещений, кладовщик, формовщик колбасных изделий. Добро пожаловать в нашу команду. Звони по телефону в Орске 203-216 или заполни анкету на сайте желен.ру.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 14 градусов, ночью будет плюс 5, утром плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 4, утром плюс 6. В Ясном, Кундыке-Бедногорске сейчас плюс 10, ночью будет плюс 5, а утром будет плюс 5. Вот как-то так, друзья. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, воскресный вечер. Время, когда ты уже съел все вкусное, пересмотрел весь интернет и начинаешь паниковать перед понедельником. Стоп! Выключай режим хандры, включай режим зажигалки. В новый час влетаем.
2: Будь ярче. Смотри радио.

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
4: Так, никакого искусственного интеллекта.
5: Только живые ведущие.
6: Юмор, общение и подарки.
7: Вот это «Подушка Шоу».
8: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
9: Искусственный интеллект. Ага. Сейчас.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, воскресный вечер, 30 августа, и мы уже знаем, что готовит тебя завтра, 31-е, последний день лета. Итак, вы готовы услышать гороскоп? Погнали!
2: Овен.
1: Завтра твоя энергия зашкалит, как бас на сабвуфере. Бери инициативу, любые вопросы решатся за пару минут.
2: Телец.
1: Звезды говорят, расслабься и получай удовольствие. Завтра идеальный день для вкусного обеда и приятных мелочей.
2: Близнецы.
1: Твой день — это сплошной фристайл. Завтра будут неожиданные встречи и крутые идеи.
2: Рак.
1: Завтра включи режим забота. Кто-то рядом очень ждет твоего тепла. Ну и про себя не забывай.
2: Лев.
1: Ты главная звезда завтрашнего дня. Выходи в центр внимания и блистай. Все вопросы решатся.
2: Дева.
1: Завтра идеальный момент, чтобы разобрать завалы в делах или хотя бы в гардеробе.
2: Весы.
1: Звезды советуют не выбирать, а брать все сразу. Завтра тебе удастся совместить несовместимое. Работа, друзья, любовь. Ты успеешь везде, если не будешь долго раздумывать.
2: Скорпион.
1: Твоя суперсила — интуиция. Завтра она поведет тебя к правильным решениям.
2: Стрелец.
1: Завтра твой личный карнавал. Открывай новый горизонт и, может, новый маршрут, новый проект или новое знакомство.
2: Козерог.
1: Ты всегда на высоте, а завтра звезды добавят еще больше упорства. Все цели станут ближе, если ты сделаешь первый шаг прямо с утра.
2: Водолей.
1: Завтра в твоей голове родится идея, которая может всех удивить. Записывай, делись и воплощай.
2: Рыбы.
1: Ну а завтра мир будет играть твоими красками. Наслаждайся каждым моментом. Мечтай и твори. Запомните, друзья, 31 августа – это не конец лета, а его грандиозный финальный аккорд. Это был гороскоп на завтра, друзья. Смотрим и слушаем радио. Продолжаем.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Самый красивый букет на 1 сентября — тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы

0: дальше у нас хит на все времена, друзья. Это будет Леонид Руденко, Destination. А сейчас расскажу подробнее.
1: Хит на все времена.
0: Да, однажды на вечеринке в Лондоне сын местного олигарха поспорил с гостями, что сыграет этот трек 10 раз подряд. Руденко, который выступал там как приглашенный артист, узнал об этом и в разгар вечеринки. Сначала он был оскорблен, но решил порадовать публику и сыграл Destination все 10 раз. В гонорар его увеличился.

0: Реклама. Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Эгегегегей! Кто?

0: Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель». Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 12 градусов, ночью плюс 5, утром плюс 10. В Оренбурге сейчас плюс 12, ночью 4, утром плюс 7. В Ясном сейчас плюс 7, ночью будет плюс 5, утром плюс 6. Ну а в Кумандыке, Медногорске плюс 7 сейчас, ночью будет минус 1, утром плюс 4. Информацию предоставил сайт погода.орск.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, у нас есть еще ровно час, чтобы рассказать вам интересные истории, какие-нибудь факты и включить хорошую музыку. Ну, хорошая музыка будет и так круглосуточно играть, но без меня уже я пойду спать. Поэтому в этом часе, друзья, давайте ушки на макушку.

0: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Мадонна с композицией «Jump». Ну а здесь Женя Куликов и интересные новости. Представляете, вот за границей США, там тоже жара, но проблемы там другого уровня. Знаете, на трассе перевернулся грузовик, вы думаете, с мороженым или с пряниками? Нет, высыпал этот грузовик 20 тонн кальмаров. Понимаете, фу, какая гадость, да? Вот сейчас люди, которые не любят вот это море морских гадов, а сейчас все такие, бэ. В общем, все шоссе в морепродуктах, такое склизкое, вонючее. Полиция перекрыла дорогу на 8 часов. А представляете, какой вот этот запах стоит, да? Местные уже прозвали это кальмарным апокалипсисом. Вот как-то так, друзья, бывает. Но как хорошо, что, ну вот, не знаю, представляете, окошкам как хорошо, а? Окошки, наверное, там вообще в шоке были, которые мимо ходили, такие, вау, 20 тонн, 20 тонн! Марина, неси, неси сюда этот, всех детей накормим. Вот как-то так. Ладно, друзья, мы с вами дальше летим. Дальше у нас Филипп Киркоров, Николай Басков, Ибица, Ибица, сердце стало чаще. А потом Джон Саммит, ну а потом еще что-нибудь включим, друзья.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

Вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя. В магазинах «Милый дом».
1: Акция действительно с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Эге-ге-ге!

0: подарки! Много подарков! Отпразднуй День города интерактивно! Категория 12+.
1: Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

я думаю, что тяжело дышать, потому что все уже в предвкушении понедельника, и все такие: осталось чуть-чуть, и завтра еще и последний день лета, ой. Давайте не негативить, друзья. Лето — это вот всего лишь аккорд, так сказать, 31 число — это всего лишь аккорд лета, но сентябрь тоже будет немножко теплым, поэтому никуда не уходите, будьте, ну, позитивны, а? Ну, давайте вот эту хандру всю уберем, да, действительно. И вот ваше сообщение сейчас буду читать. Завтра вся Оренбургская область ждет возвращения вашего утреннего шоу «Подушка шоу» на радио «Хит». Смотри радио. Александр Никулин написал: да, завтра обновленные, как бы, знаете, отдохнувшие Даша, Дима и Виталя вернутся утром в 7 утра, поэтому встречайте их с новыми силами, так сказать. И, конечно, не забывайте им писать.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
6: Искусственный интеллект.
7: Ага, сейчас.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 11 градусов, ночью плюс 6, утром плюс 7. В Оренбурге сейчас плюс 10, ночью 4, утром плюс 5. В Ясном сейчас плюс 7, ночью плюс 4, утром плюс 6. А вот в Кунтыке-Медногорске сейчас плюс 6, ночью будет минус 3, а утром минус 4. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
2: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну все, друзья, треки сыграны, этот день официально закрыт. На нашей волне последний выход. Это, знаете, как последний кусочек пиццы. Вроде уже все, а хочется еще. Но давайте остановимся, чтобы завтра было с чем стартовать. Завтра у нас стартует новый, так сказать, обновленный, отдохнувший подушка шоу. Виталий, Дима и Даша вас с утра будут встречать. Ну а Жень Куликов был, ушел, улетел. Пока.

0: на Урале 23 часа. Это радио. Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 4542. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: самолете. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, я тебе принесу эти твои самолеты.
1: Музыка в эфире.

0: Реклама. Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок в сети магазинов «Милый дом». Блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: Самый красивый букет на 1 сентября – тот, что создан сознанием, а подарен с любовью. Арт-букет знает, как собрать из цветов композицию, которая скажет за вас нужные слова и тронет до глубины души любимого педагога. Салон цветов и декора «Арт-букет». Цветы для самых-самых. Город Орск, Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

И снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Смотри вперед.
1: Смотри. Радио.
2: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.